0: посилення російської військової присутності у Балтійському морі. Через розташування регіону такі ракетоносії потенційно створюють загрозу для європейських країн НАТО. Із 1 жовтня Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Швеція не визнаватимуть звичайні та службові небіометричні паспорти громадян Росії старого зразка. Йдеться про 5-річні закордонні паспорти. У Швеції для частини документів діятиме перехідний період до кінця року. Від січня наступного року Швеція також перестане визнавати небіометричні, дипломатичні та службові паспорти. Таким чином, кількість європейських країн, що не приймають російські 5-річні паспорти, зросте до 15. Обмеження не стосуються біометричних паспортів із 10-річним терміном дії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що на 18-20 вересня на Росії призначені так звані парламентські вибори. Ні в кого немає ніяких сумнівів щодо свободи та демократії цих виборів. Але очевидно, що вони також можуть стати індикатором певних процесів всередині російського суспільства. Про це і не тільки поговоримо з нашим колегою, російський журналіст Михаїл Фішман з нами на зв'язку. Михаїл, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну вот действительно, если говорить о том, а что же должны показать выборы? Очевидно, что уже заявлен результат, ну в смысле заявлены, как это, показатели, которые должны быть после того, как население России проголосует. Но тем не менее, очевидно, что та же драма с запретом партии «Яблоко», которая очень осторожно позиционировала себя как антивоенную партию, о чем-то говорит. На ваш взгляд, что главное смогут понять россияне после того, как выборы пройдут? Ну и, конечно, можно ли себе предполагать, а какую внутреннюю статистику может получить Кремль после этих выборов?
3: Ну, главное, на этих выборах уже состоялось. Это, конечно, регистрация, а через меньше, чем через две недели снятие яблока с выборов. Стремительное. Это ЧП для российского режима, для Кремля, безусловно. То, что произошло, то, что они сами зарегистрировали яблоко сначала, а потом сами же его оттуда стали вычеркивать. И то, и другое, очевидно, происходило с санкцией Путина, потому что по-другому просто не могло быть. И включили сначала яблоко по его согласию, по его кивку, и потом вычеркивали тоже по его кивку. И все это происходило в течение буквально двух недель. Ну, наверное, договоренность о том, когда яблоко включали в эту кампанию, они были, наверное, еще весной. С Путиным, опять-таки, лично, это все какой-то такой бюрократический еще при этом процесс, еще, кроме того, еще пойти до него достучись, но, тем не менее, в течение недели-двух система поняла, что она не может допустить яблоко, потому что она не может контролировать эти антивоенные настроения в стране, которые, безусловно, ширятся. Война все менее и менее популярна, то есть она уже откровенно непопулярна в стране, то лозунги, с которыми «Яблоко» вышло на выборы «За мир и свободу», они, очевидно, разделяются более чем большинством населения. Это сегодня уже совершенно ясно. И по прогнозам независимым, «Яблоко» набирало бы до 20% голосов. На самом деле этот эффект был еще и с Борисом Надеждиным в 2024 году, когда были президентские выборы, и тоже был антивоенный кандидат, которого тоже сняли. Но у него было там окно, когда он собирал подписи, и очереди выстраивались в России. Здесь эта очередь выстроилась сейчас у Верховного суда, но ясно, что ситуация по сравнению с 2024 годом изменилась резко не в пользу Кремля. И они это осознали. Они поняли, что сталкивать реальность, и Путин лично сам это понял, что сталкивать реальность, которая у людей за окном, и ту, вот ту вселенную, которую он придумал, полную тотальную поддержку его войны, тотальное, значит, желание, стремление биться до конца и до победы, его, значит, постоянные заявления о том, что враг отступает, мы уже близки и так далее, вот эту придуманную им реальность сталкивать, даже по касательной, даже на полностью контролируемых, подконтрольных выборах с тем, что реально думают люди, он не готов и не хочет, потому что боится проиграть. Вот что, собственно, самое главное произошло. Что теперь дальше будет? Ну, слушайте, понятно, что будет объявлен тот результат, который угоден Путину, и стало ясно, какой, собственно, результат ему нужен. Это тотальная, абсолютная поддержка его и его войны, ну и просто все будут видеть, насколько это не совпадает с тем, что на самом деле думают люди.
2: Михаил, простите, что перебиваю, а вот если спробовать смоделировать ситуацию, когда ну, вот партию «Яблоко» допускают на выборы, и действительно они получают там не 4%, как было в открытых рейтингах, а 20%, а что могло бы произойти дальше? Я понимаю, это как бы говорит со слагательным У меня вылетело слово.
3: Наклонение.
2: Точно. Спасибо большое. Так вот, со слагательным наклонением, но тем не менее, если предположить, что все это в какой-то параллельной реальности все-таки происходит, а что бы это означало?
3: Ну, если проходят выборы, и «Яблоко» получает 20% голосов, то это конец войны и конец режима. Безусловно. Сегодня нельзя допустить ни одного, не то что там 20%, ни одного депутата не может быть в Государственной Думе, в российском парламенте, который не шагал бы в ногу. Это просто невозможно. Даже до войны уже было невозможно, а теперь тем более. А если представить себе, что эта фракция составляет там, не знаю, несколько... Ну, это невозможно себе представить. Такое в сегодняшнем путинской России просто невозможно. Это как делить на ноль, да? Это невозможное действие. В этом смысле, если представить себе, что действительно легально проходит кампания, и «Яблоко» сидит за столом со всеми остальными, им же дают право участвовать в дебатах, да, если они их регистрируют. Ну, собственно, что и произошло, потом просто сняли. Им дают эфир государственный, то есть они по телевизору могут, даже если их продолжают там мочить, что, собственно, начали все остальные партии делать сразу же, да, их же сразу же потребовали запретить там, тут же выступили один по-другому, ну, по кивку из Кремля, естественно. Даже если бы они были в роли этих мальчиков для битья, которая им была с самого начала предполагалась, ну, если бы они набрали даже не 20, 10%, да неважно, даже если бы они набрали 5%, просто прошли бы в Государственную Думу, то это абсолютно размыло бы режим изнутри сразу же. То есть сразу же бы во все... Он начал бы трещать по всем швам на всех направлениях, не только в Государственной Думе, а везде обнаружилось бы в бюрократии, в бизнесе, в элитах, на предприятиях, где угодно. Выяснилось бы, что нет никакой единой линии поддержки Путина, нет никакой любви, нет этого ничего, то, о чем пропаганда и Путин, чем дальше, тем громче нам говорят. Вот, собственно, что
2: случилось. Знаете, я думаю, для нашей аудитории было бы еще важно все-таки пояснить немного контекст. Мы помним партию «Яблоко» там с 90-х годов, тогда это была такая очень либеральная партия, помним Григория Явлинского, но тем не менее, если посмотреть...

либо уезжаете, либо садитесь в тюрьму. Другого варианта нет. В этом смысле Явлинский не уехал, Яблоко продолжало как бы формально существовать, он занимал позицию очень осторожную по войне, он встречался с Путиным, про это есть в, было в прессе, он публиковал статьи, в общем, не очень однозначные, мягко говоря, скажем так, про то, что нужно, ну, про то, что всем нужно остановиться, это все как-то... не углубляясь в том, кто виноват, как это все началось и так далее. Но это на самом деле не очень важно, потому что Бориса Надеждина, который вышел на президентские выборы, никто не знал. Ну, там, я лично его знал там много десятков лет, но дело не в этом. Как политическая фигура он был народу неизвестен. И тут же очереди выстраиваются. Да? Яблоко ассоциировалось... на какие бы выборы не были, а были и региональные выборы, там, муниципальные, еще какие-то, везде, где выставлялись кандидаты от Яблока, у него есть, так, вот, так сказать, лицо бренда, да, имя бренда. И вот этот бренд, у него, конечно, очень ясный антивоенный пафос. Что бы ни говорил Явлинский, как, с кем бы он ни встречался, как бы там Яблоко публично себя не вело, избиратель воспринимает Яблоко как партию против режима, против Путина и против войны, по идеологическим основаниям, потому что это плохо, война. И поэтому, когда бы они ни выставлялись, всегда голосование было устроено по этому принципу. И то же самое произошло сейчас, просто настроения настолько изменились за последние два года, что именно сейчас, конечно, все, кто против войны, на каких угодно основаниях, сразу смотрят на Яблоко, и там была, пошла очень большая молодежная волна, для которых вообще Явлинский даже, может быть, они даже не знают, кто это такой, потому что им там по 20 лет, и последний раз они просто, ну, и он им просто не попадался на глаза, хотя мы там ветераны, прекрасно его знаем, да. Это совершенно не играет роли, играет роль бренд Яблоко, голубь, нарисованный на их

0: но то это тоже очень далеко. На третьей написано: ну, при прочих равных мы бы хотели, чтобы когда-нибудь Россия не воевала бы, но в принципе уже и это сказать нельзя, ну и так далее. Вот по этим мешкам, значит, надо будет раскидать голоса избирателей, которые придут на выборы. Это все не имеет никакого отношения к реальности. Это такой конкурс, как провести предвыборную кампанию и не сказать ничего о том, что реально людей волнует. Вот так пройдут сейчас эти выборы. А если кто-то заикнется там из одномандатников или еще где-нибудь, то последствия будут незамедлительные, такие же, собственно, какие произошли с яблоком в лучшем случае, а в худшем просто, ну, это немедленная перспектива тюрьмы. Вот как теперь, собственно, будут разбираться с теми, кто недоволен и активно демонстрирует недовольство, Путин и его режим. И после выборов, естественно, ситуация только усугубится, это надо понимать.
1: Ну вот вы сказали, я обратил внимание, вы сказали о том, что настроения очень сильно изменились за 2 года в России. Идет ли речь только о таких заметных украинских акциях, как удары по складам маркетплейса Wildberries, как удары по НПЗ, или что-то еще стоит принимать во внимание, что изменилось за эти 2 года?
0: Ну, мне кажется, главное, что изменилось, это изменилось понимание победы, и что ее не будет, и завершения не будет. Это на самом деле начало происходить еще до пожаров и до беспилотников, которые стали массово прилетать. Это я помню, когда этот поворотный момент произошел. Это примерно на 4-ю годовщину случилось. Вот когда, знаете, была такая символическая точка, когда война перешла за перешла стала уже идти дольше, чем шла Великая Отечественная война. Вот где-то в этот момент стало понятно, потому что были большие надежды. Весь прошлый год были большие надежды на то, что вот Трамп пришел, Путин говорил, мы будем договариваться, мы готовы. Это все породило довольно большие надежды. Это видно по соцопросам. Всю прошлую весну, сейчас договоримся, потому что когда Кремль рассчитывал, что Трамп дожмет Киев, и сейчас, и это активно очень разыгрывалась пропаганда, и были разогреты ожидания, что война завершится на наших основаниях, или, может быть, не совсем на наших, но так или иначе мы идем к финалу. И стало ясно, что никакого финала нет и не будет. Более того, не только его нет, но это все навсегда и будет только хуже. После этого, это тоже важнейший момент, начиная с зимы, с декабря, жесткая атака на интернет и Телеграм, мобильный интернет, который выключается по всей стране и не работает, Телеграм, которым людям не дают пользоваться, и жесткая цензура на этом направлении, все это вместе уже зимой подорвало веру в хоть какое-то будущее. Да? Вот что мы скоро вернемся в состояние до 24 февраля, чем люди жили очень активно, особенно начиная с того, как экономическая ситуация начала ухудшаться еще по сути, ну, как минимум в середине 25-го года, на самом деле и раньше. И уже тогда стало понятно зимой, что это никогда не кончится, что всем этим обещаниям чиновников, что ну вот скоро мы закончим, и все будет по-прежнему, верить нельзя, все будет только хуже, жить мы будем только хуже, а тут еще и беспилотники стали прилетать вместе с ракетами. Ну, все это сложилось в понятную совершенно картину у населения о том, что будет дальше и что вообще думать про эту войну. У Путина падает рейтинг.
1: Слушайте, а вот действительно, если говорить о том, на что рассчитывает Кремль, мы тоже помним прошлое лето, опять же, в провластных, прокремлевских телеграм-каналах, в том числе, ну и, понятно, пропагандисты просто на официальном телевидении, да, говорили о том, что, ну вот сейчас, значит, вот эта вот украфашистская армия, она там посыпется, все, мы там все возьмем, заберем, освободим, ну, вся эта прекрасная риторика, понятно, этого не произошло, к счастью, этого не произошло. Сейчас очевиден расчет, да, когда есть дефицит антибаллистических ракет у Украины, он есть по всему миру. Опять же, одной из причин стала вот та такая авантюрная кампания Дональда Трампа на Ближнем Востоке, в смысле в Иране. Ну, сейчас расчет Кремля, в принципе, вообще прозрачен до невозможности, да. Смотрите, мы, значит, хоть и очень медленно, но что-то продвигаемся там в Донецкой области, на Донбассе что-то, значит, отгрызаем, там мы захватим. Ну и, конечно, мы дождемся сейчас зимы. И вот